0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: betakror bahor faslida ham ko'klam shukuhiyla
1: sizga hamroh.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радио сэр.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi qarang, bizda karate yo'q. Agar karate bo'lsa, biz aktyorlarimiz ijro qilishyapti. Узбекистанская карате телекомпания EBC представляет вам новый фильм «Гузани ичида юкалган китмен». В роли Брюсели Булат Саид Касимов.
3: Карс, сындырдым мы? Кем-то кем менге кәтті кетсе, онасыным үш қорғалымдан көрсетінен.
2: Кто-то мне будет большой, я покажу маме в три кургане. И мастер школа Шаулин. Набрахи мы берехарбита ударларом смертельные. Мне каждый удар смертельный. Торы берехарпага барнеке халбаку ватбар. Да, я старый, ну еще у меня сил много. И король брейка в Узбекистане Ганака Азаму. Фильме «Гузани ищет ее калган китмен».
4: Брюс Ли.
3: Халай. Что нам, домла?
2: Я слушаю мастера.
4: Брюс Ли, жал. Кором байсар кайты юрупсар.
2: Где ты ходишь, Брюс Ли?
3: Пеша ваштайдым чак норус булан. Ярамас нинзалар келеп кирсовым булан пирашкан оғлап кешіпті.
2: Да, я бешегачивал с Чак Норрисом. Подлецы ниндзя пришли, украли грязное мыло и пирожки, ухо, горло, нос и чай-чавак.
3: Домла, сарапчи бунге сыс-сыс. Я кеме кеч кассу.
2: Учитель, со мной можете наедине?
4: Азырлаш бахозу кялта гейсар.
2: Не шутай со мной, сейчас палка будешь кушать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.
3: Окуп кеттим, а? Лекин келиш пэлик, домла, чимчулеш йок.
4: Ха, бопты келиштик. Сен хам чочимдан тортма кер. Хана башлады гемаса.
3: Ана айч. Ой, домла гырам чекен сиз бирдениге куйып алып кайттан шуяпсыз, чимчилемей. Куйып алып.
4: Алдар өзүгө чочимдан куйып алып, мана сенге.
3: Нима? Кан. Энди жахлым чыкты. Бу кан, кутлук кан.
2: Это кровь, уважаемый кровь. Фильм окончен.
5: Сангама. Усталары.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: bahor. Muhabbat navosi bilan.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркетс».

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Марчас. Радиосы.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.